98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі ў лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
2: Па яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і. Бо беларусы нідзе, апроч радзімы, не патрэбныя. Паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
0: А што дактары? Дактары смяюцца.
2: Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
3: Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
0: Вы хотите вернуться?
3: Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
0: А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
3: Ну, верну, подтвергну диплом, то уж точно не вернется. Но тут даже без подтвержденного диплома есть чем заняться. Если ты врач, что я не знаю, какие случаи, кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим врачом. У него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывается, вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, вот ему пенсия уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку, и вот уже все хорошо. Знаете, врачи так-то в основном люди умные, умеют
4: знайти себе место в жизни.
0: А як ви ставитеся вось до того, що Лукашенко каже, що доктори, які з'їхали, вони чужі, так, і що коли, наприклад, вони вернуться, то їм можна довірити тільки те, каб виносить вось мить посуд і виносить смітниці. Ось про що це говорить?
4: Це говорить о том, що він там понимає, що ніхто не вернеться, які б умови вони обіцяли. Ну, то есть все уже поработали там і нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Белоруссии. Вот не получится, не вернется.
0: Майя, вы же, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Ти не как налазилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, ти стало махчимо их хапать, я не ведаю, ти есть по-ранейшему вот этот дефицит кадров?
4: Дефицит огромный. Мне жалуются все, кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию. Хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию. Но вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже. Ну, это и было невыносимо. И сейчас врачей все меньше. Нагрузка распределяется на остальных. Отношения пациентов, ну, тоже, знаете, как выдайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Вот, все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая поргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
0: Як ви лічите, ті заходи, які зараз предприймає білоруська держава, я маю на увазі ось ці розміркування, так, повеличення бюджетного набору, так, і скорочення платного набору, ось вони допомогуть ніяк медицинській системі? Чи вернуть вони ось на ці не хапаючі посади медиків таким чином?
4: Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не уезжали, как закончить медвежье люди. Тут еще и не получишь документы после окончания. С этим какие-то проблемы, апостиль невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняют выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно, собрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию, но тут все равно нужен опыт. И хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста, да, невролог это не 7 лет, невролог это... Сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург – это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Всех тех, кто там взяли сегодня на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну, подождите.
2: Ви слухали докторку-педіатрку Маю Циракулову, якая розказала, чому не збирається вертатися у Білорусь і що тепер відбувається у білоруській медицині.
5: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
5: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
5: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны вот, белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.

Мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить браму.

0: радио «Рация».
1: Былы палітвязень, інвалід Александр Краўчук выдвараны з Беларусі 13 снежня 25 года. Да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку цэнтра беларускай салідарнасці. У Александра няма нагі, пратэз на допытах яшчэ ў СІЗА быў пашкоджаны, здароўе за кратамі здало, і пра нейкую работу тут, у Польшчы, пакуль няма размовы. А непаўнагадовую дачку, вывезеную пасля яго арышту ў Польшчу, вучыць трэба. Паслухаем Александра Краўчука.
2: Я хочу отметить, фактически Демсилы возглавляются людьми, это бывшие чиновники Лукашенко, это непонятные люди, откуда появившиеся, как черт из табакерки, которые не знают, что такое репрессии, не находились в лагерях, которым не применялись пытки. Они просто приехали сюда, как говорится, зарабатывать деньги и жить в свое удовольствие.
3: У какие установы за допомогой вы звертались?
4: По поводу помощи я обращался в разные структуры. Это и «Весна», а также в Центр белорусской солидарности, которым на сегодняшний день руководит Лена Недвецкая. Она, в принципе, никакого участия, никакого отношения к демократическому движению не имеет, к тем событиям, которые происходили. Это человек случайный, которая пристроилась на хорошее место.
3: А чем вы так покрыжены на Центр белорусской солидарности? И они же помогают политвязням, боси сустрели вас, разместили, сдается, у отель.
4: Да, мы находились в отеле, разместили нас туда. Не Центр белорусской солидарности основную там роль, насколько я понимаю, выполнял. Они оплатили только 3 дня пребывания политзаключенных, бывших в отеле. Остальное, насколько я понимаю, оплачивали другие структуры. Я расскажу случай, который у меня произошел. Это такой показательный случай. Я к ней обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов B2 польского языка. Она согласилась, спросила, какая стоимость. Я ей сказал стоимость месячную, там 460 злотых была. Она сказала: хорошо, как будут у вас документы, договор, пришлете мне. Ну, я присылаю, там получилось за 6 месяцев 2720 злотых. Она мне пишет в Телеграме, что вы мне называли другую сумму. Я говорю: сумму я вам называл месячную. Вы должны понимать, что 460 злотых, в принципе, такой цены не может быть, стоимости. Она мне отвечает: хорошо, я что-нибудь придумаю. И человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом я звоню, есть там такая у них Аня Ермакова. Говорю: Аня, как так получается? Твоя директор не реагирует на мои обращения. Говорю, надо бы, чтобы она мне ответила, да или нет, потому что мне надо предпринимать какие-то действия. Это Аня. Вы что, на меня голос повышаете? Вы ж почему со мной так разговариваете? Я говорю, я с вами корректно разговариваю. Не надо передергивать. Ермакова сказала: Елена за бывших политзаключенных очень сильно переживает. Она так работает, что всего лишь спит 1-2 часа в сутках. И сейчас она на совещании, поэтому ей некогда тут с вами возиться. Я говорю, мне нужно всего лишь да или нет. Тут же Елена Недвецкая появляется в Телеграме, просматривает мои сообщения и пишет. У нее уже, оказывается, нет никакого совещания. Александр, я поняла, что совести у вас нет. В переписке я вам написала, что если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу. И когда вы написали изначально о сумме 800 злотых, я была готова из личного кошелька сделать оплату, но 4000 у меня нет. Когда я ей сказал, что месячный курс 460 злотых, за 6 месяцев это 2720 злотых. Какие-то здесь несостыковочки. Наверное, Елена захотела как-то это приукрасить. В итоге Хелена меня упрекнула, что она меня одела, обула, вещей там дала. Но я не понимаю, зачем Центр солидарности тогда занимается волонтерской этой деятельностью, помощью, для того, чтобы потом упрекать. Написала мне, что официально с этой недели вы больше не долучены до занятков польской мовы. Я считаю, что люди должны на таких местах находиться, которые все это пропустили через себя, которые знают, что такое пытка, которые знают, что такое сидеть в карцере, в ШИЗО, которые знают, что такое избиение. А эти — это люди, которые под политзаключенных получают деньги, неизвестно куда их тратят, неизвестно на что они их тратят, и не дают никакого отчета.
1: Мы звернулись в Центр белорусской солидарности за пояснением ситуации. На адрес редакции был досланы официальный лист от директорки центра Хелены Недзвецкой, якая поведомила, что центр оказывает широкую систему поддержки для людей, которые опинулись в Польше после вызволения.

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Генеральная директорка предприятия «Камболь» Татьяна Лугина прозвучала, что белорусы работают не так отдано, как другие. У лютым приезжали наши партнеры из Индии. У них есть великая фабрика по вытворчести вовняной пражи. Я просила у индуса, он достаточно молодый, бизнесмен сусветного масштаба, и кажу, ти може он мне дасть на год некольки продильщиков, у их мужчины этой справой займаются. Я хочу поглядеть их компетенции, квалификацию, хуткость працы. И нашим женщинам будет приемно поглядеть и корыстно навод. На что он мне сказал, я за довольнением вам бы дал, але не могу, потому что вы працуете по 8 годин, а у нас працуют по 12. У вас працуют все повольно, я не хочу, каб мои люди заповолили темп. Лугина заважая, шмат часу на працы идет на размову и гарбату. Коли мы приходим на працу, мы спочатку попьем гарбату, расскажем суседце, як мы заквасили капусту, а на працу, як минимум, хотя бы 8 годин треба працевать. У нас есть эфиопы, которые по наших мерках за примальный уровень оплаты выполняют эту працу и чувствуют себя чудовно. И первый час снова же казали «дайте больше працы, дайте больше працы». Коли чиновник альбо керовник державного предприемства каже, что белорусы працуют недостатково старанно в сравнении с эфиопами и индусами, то это означает несколько речей. По-перше, нахабный перенос отказности за экономичные тяжкости системы на работников. Любой сусветный экономичный опыт подказывает, что проблема не в том, сколько годин працует працовник, а в технологиях, модели керования, инвестициях, доступу до рынку. Люди в бедных краинах саправды працуют нашмат более, чем, например, в Европе, але на уровень життя, колькость годин, проведенных на працовном месте, нешмат уплывая. Менавіта европейцы, где уровень дохода в социальной обороны наивысший, працуют наименьше. Средний статистический немец працует 1340 годин в год, и это прикладно на 30-40% меньше за среднего мексиканца альбо работника в краинах Паўднёвай Азии. Але за годину працы немец альбо датчанин звычайно створая в некалькі разов больше экономичной вартости, чем работник у бедной краине. Лепшие технологии, больше капиталу на одного работника, лепшая эдукация, организация працы, больше якостная инфраструктура. Китайцы працавали по 10 годин 6 у дзён у тыдзень, але заставались уже в братстве, покуль 80-е не отмовились от плановой экономики, дозволили приватный бизнес, открыли рынки, заохвочивали инвестиции. Белорусский работник на сучасным предприемстве может працаваць вельми интенсивно, але калі обсталевание состарело, альбо предприемство працуе на малоэффективном рынку, вытворчасць працы будет заступать этому показчику у больш развитой экономицы. Ты можешь 10 годин в день точить некие детали, але в іншай краине больш просунутая технология зробить их за несколько хвилинов. Так что докладно не ты, працаўніцы Камболі, які адмірковуюць квашеную капусту, виноваты у тым, что предприемство мае мільённыя даўгі, малые заробки и низкую эффективность. А словы Лугиной таксама свечаць про настойливое жаданне зноў просунуть притягнение танной замежной працоўнай силы во умовах демографічнага спаду и дефіциту кадров.
0: Политика с Віталем Циганковым. Радио Рация.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.
3: Беларусы – нормальная европейская нация, заявила Светлана Тихановская у Сенате Чехии. У город не мой дом, Пачобут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у Вересни. Это не новая война, а протяг старой. Антон Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход. Про это и до иншей новины, про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларусы – нормальная европейская нация, сказала Светлана Тихановская у Сената Чехии. Пачобут заявил, что собирается вернуться у Беларуси в вересні. А так само про то, что сказал Пеньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход, про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.